И человек с ним са не рада. Кет, а сразу отидне са на дне. Прежена са. Прежена са. Прежена са.